Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Hands up, hands up.

Пробежка. Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр ночи.

новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. T4050 и Paul Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

диких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

Поддержка. Новинки эфира на центре. Марш Too High. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

поддержка. Новинки эфира на центре. Old Bob и Fast Boy Super High. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

Это Центр FM. Радио с

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла, Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не

0: На центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр ночи.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Ферек Дон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр F.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Рубрика «Новинки эфира» на центре. Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориа. «Така-така». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Odmob и Fastboy выпустили совместный трек. Один из самых засэмплированных фестивальных ID наконец официально вышел. Odmob и немецкий дуэт Fastboy представили свой совместный трек Super High на лейбле October Records. До этого он выходил только в виде рипов с живых выступлений, и фанаты не могли его стримить. Релиз совпал с началом крупного австралийского тура Odmob, который стартовал 19 сентября в Мельбурне и завершится 10 октября в Сиднее. Трек сочетает клубный продакшн Odmob и поп-чутье Fastboy, балансируя между хаосом и радиоформатом. Сам Odmob называет эту песню «бесконечным летом». Fastboy, братья Феликс и Лукас Хайн, известны по хиту «Bad Memories» с «Медуза» и работе с Тиесто, Дэвид Гетто и Робин Шульц.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. Робин Шульц и Уотермарк «Take it slow, bullet». Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».
2: «Центр FM».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Сара Лендри и Элли Джеймс выпустили сингл «Energy». Королева хард-дэнса Сара Лендри представила новый трек «Energy» совместно с Элли Джеймс. Релиз вышел 18 сентября на ее собственном лейбле «Hecate». Это очередной предвестник второго альбома Лендри «Divine Intervention», который увидит свет 16 октября. «Energy» полностью оправдывает свое название. Без долгого вступления трек сразу обрушивается на слушателя бешеными барабанами и безостановочным грувом. По задумке, он должен одинаково мощно звучать и на фестивальной сцене, и в тесном клубном подвале. Элли Джеймс привносит в коллаборацию свой опыт в хард-стилях, а лейбл «Hecate» продолжает линию на сырую, неотфильтрованную танцевальную музыку. Слушаем.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр ФМ. Бит не знает границ.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет Академ Фарм.
2: Хороший.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот он, летит к тебе очередной музыкальный приветик от Центра ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Его совершенно свежий эпизод. Это чарт лучшей и любимой тобой музыкой, выбранной исключительно тобой. Мы встречаемся трижды в неделю. Я еще раз не примену напомнить, пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать любимый хит недели. И главное, просто классно, здорово и весело провести время. Ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь и определяешь ее только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте Центр.ФМ.бай. Это ключевое. Я благодарю тебя за активность. Заходи, пожалуйста, в любое удобное время. Заглядывай на Центр.ФМ.бай, наш официальный сайт. И, конечно, действуй, голосуй, лайкай музыку. Это ведь здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе, приятного прослушивания Центр ФМ ТОП-20. Начнем, пожалуй.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Сразу с потерь не досчитались мы сегодня одного героя чарта, причем героя с большой буквы. Это прекраснейший хит «Don't Give Up». Он действительно не сдавался очень-очень долго, но пришло время уступить дорогу другим суперзвездам. Я имею в виду суперхитам от других артистов. Собственно, Силка и Чи Кейн, а также Брайан Адамс остаются нашими любимцами, не правда ли? И мы с удовольствием слушаем их в эфире Центр ФМ, но отныне не в рамках и не в рядах чарта Центр ФМ ТОП-20. Увы, но свят место пусто не бывает, и, естественно, на их место как раз-таки пришел другой хит, а какой именно, расскажу чуть-чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: А пока давай начинать, давай стартовать, естественно, с 20-й строчки, и на ней у нас на повестке дня именно Алан Уокер, Portugal The Man и Dive Into The Motion от них. На этот раз минус 3 позиции. Сам же Алок сейчас явно не собирается сбавлять обороты. В сентябре бразильский диджей оказался в центре одного из самых заметных шоу Rock in Rio. Он выступил сразу в 2 форматах, ну а главным визуальным сюрпризом стали 1500 дронов над фестивалем. Он идет на рекорд. Алок представил проект Keep Art Human, который посвящен роли человеческого творчества в эпоху стремительно развивающегося искусственного интеллекта. Ну и, судя по всему, именно поэтому Алок сейчас и интересен. Не только как артист, который выходит на сцену, он все активнее превращает свои выступления в полноценные технологические спектакли. Вот такая история. Что ж, Dive Into The Ocean, тот самый хит. На этой неделе он потерял 3 позиции, в итоге оказался только на 20-м месте. Ну и, конечно, именно он автоматически стал и главным претендентом на то, чтобы покинуть Центр ФМ ТОП-20. Решать здесь, в данном конкретном случае, только тебе, только ты определяешь судьбу трека в рамках Центр ФМ ТОП-20. Так что, если он тебе нравится, просто поддержи его лайком все там же на Центр ФМ Бай. Ну а пока послушай Dive Into The Ocean, тот самый Алок, Зиба и Portugal Голымен, номер 20 списка.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: продолжаем. Центр ФМ ТОП-20. И только что у нас 19 место нашего суперзвездного парада. Это трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I с синглом Gun Gun. На этой неделе у артистов хоть и скромный, но уверенный плюс. Плюс в один пункт. Ну и настоящий студийный инсайт прилетел к нам. На этой неделе от вокалистки Tones and I. В своих соцсетях она призналась, что Дэвид Гетта изначально планировал создать этот трек гораздо медленнее и более минорным. Однако именно она настояла на добавлении фирменного взрывного хаус-баса, который превратил эту песню в стопроцентное топливо для танцпола. Вот такие вот секретики, такие интересности написания. Ну, Гон-Ган-Ган, сегодня 19 место. Мы же двигаемся дальше, встречаем 18-ю позицию. Это еще один суперхит, на этот раз созданный в Австралии. От Шоус и Cup Sport будем слушать Only You. У него сегодня плюс 1 и 18 номер чарта.
1: ТОП-20. Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я позиция списка лучших любимых только что — это Shoes и их трек Only You. Музыканты сейчас находятся в масштабном туре по США и буквально на днях поделились эпичным видео со своего выступления в Лас-Вегасе. Прямо посреди трека Only You на арене сработала мощнейшая система спецэффектов, которая буквально засыпала многотысячную толпу миллионами биоразлагаемых блестящих конфет под цвет обложки сингла. В итоге настоящий визуальный восторг, который идеально ложится на фирменный электронный звук Shoes. Only You на этой неделе номер 18. 17-я же строчка отправляется нашему новичку. Да, новенький, готовенький. Начиная с этого момента, с этой недели в звездном параде участвует трек Talk To You от музыкантов Einotr. Это Einotr, голландский дуэт, который очень интересно работает на пересечении клубной электроники, хауса и живого звучания. Ну а в Talk To You к этой формуле добавился еще и 54 Ultra, артист из Нью-Джерси, который здесь отвечает не только за вокал, но и за партию гитары. Вот так. Очень любопытная история создания этого хита. Трек появился после одной из студийных поездок Einotr в северную часть штата Нью-Йорк. И именно там музыканты сделали ставку на живые инструменты, гитарные рифы и ощущение старой школы, но при этом оставили все это внутри современного хаус-звучания. Ну, собственно, что я тебе рассказываю? Сейчас можно будет услышать все собственными ушами, ну и убедиться в том, что трек действительно очень-очень крутой. Talk To You. На этой неделе он берет свой старт с 17-й строчки, естественно, рассчитывает на повышение позиций только лишь благодаря тебе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: 16-я строчка нашего чарта лучших и любимых. Тот самый Fatboy Slim, ну и, конечно, The Rolling Stones и их Satisfaction Skank. В настоящее время, кстати, Fatboy Slim продолжает очень активно выступать. В эти выходные его ждет выступление в Ванкувере, ну а затем один из самых заметных осенних фестивалей американской электронной сцены Портола в Сан-Франциско, в котором Fatboy Slim заявлен в основном составе. То есть даже спустя десятилетия после своих первых мировых хитов музыкант продолжает оставаться полноценным фестивальным артистом. Это, конечно, отлично. Это очень здорово и отчетливо слышно в его прекрасной и яркой музыке, в том числе и Satisfaction Skank, конечно. Этот суперхит сегодня 16-й, и мы же мчимся дальше.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
1: И прежде чем перебираться к очередному топ-5, давай-ка будем прямо сейчас вспоминать, как распределились места благодаря тебе в нашей радиодвадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Открыл список лучших и любимых прекраснейших хит «Dive into the Ocean». Это Алок, это Зиба, это Portugal The Man. У них 20-й номер.
0: Номер 19.
1: Еще один прекрасный диджей, имя которому Дэвид Гетта в компании Steady Swim, Stones and Die. И Gun, Gun, Gun. Это номер 19.
0: Номер 18.
1: Это же музыкальный привет из Австралии, любимый нами Shoes. Only You от них. 18-я строчка списка.
0: Номер 17.
1: Номер 17 — это новенький-готовенький. Он называется «Talk to You». Это «A Notter» и «54 Ultra». 17-я позиция сегодня.
0: Номер 16.
1: Ну и, наконец, легенды. Fatboy Slim, Rolling Stones. У них номер 16.
0: Претенденты.
1: Ну а прямо сейчас время претендента. Не будем забывать о тех самых потенциальных участниках чарта, героях списка лучших и любимых, которые пока еще не участники, но очень хотят ими стать. Один из них — это Афроджек, а именно его Айлин. Прекраснейший хит. Сейчас послушаем его для того, чтобы принять для себя правильное и единственное верное решение. Поддержать лайком. И, быть может, уже на следующей неделе он пополнит ряды. Пополнит копилку Центр FM Топ 20. Кто знает, благодаря тебе может все случиться.
0: Центр FM Топ 20.

0: Вот она, 15-я позиция. Центр FM Top 20. Don Diablo. Его версия Enjoy the Silence. Только что. На днях диджей официально представил свою новую лимитированную коллекцию кастомных студийных наушников, дизайн которых он полностью разработал самостоятельно под впечатлением мрачной эстетики данного трека, трека Enjoy the Silence. Ну, по крайней мере, так заявляет сам артист. Вся первая партия, кстати, была раскуплена фанатами за рекордные 3 минуты. Вот и так тот самый Enjoy the Silence. В списке лучших любимых на этой неделе у нас 15-й. Ну а 14-й номер — это Miles Away от французской команды Offenbach. Прямо сейчас музыканты находятся в Токио и выложили недавно забавный бэкстейдж из местного караоке-бара, где они инкогнито пытались спеть собственный трек Miles Away. Но местная система поставила им всего 75 баллов из 100 за исполнение. Музыканты посмеялись и пообещали потренироваться, чтобы вернуться и выбить уже 100 из 100. Вот такие дела. Miles Away. Он сегодня у нас 14-й номер, и у него плюс 2 позиции.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13 место нашего списка лучших любимых. Swedish House Mafia. У этого шведского трио сейчас есть все шансы вновь оказаться в самом центре внимания. 27 сентября группа должна выйти на сцену фестиваля Портола в Сан-Франциско, а на днях участник трио Стив Анджело сильно взбудоражил фанатов, опубликовав в своих сторис короткое видео из секретной студии в Лос-Анджелесе, где на заднем плане отчетливо виден продюсер Skrillex. Музыкальные форумы уже гудят о предвкушении грандиозной совместной работы. Ну а пока шведы затаились, мы с удовольствием слушаем их фирменный скандинавский саунд. Swedish House Mafia, Wait So Long, 13-я строчка списка лучших. Ну а мы идем дальше. Номер 12. Это уже британская суперзвезда танцевальной музыки Джеймс Хайп. Он уверенно продолжает доказывать статус самого техничного диджея планеты. Вчера, например, он запустил в сети новый интерактивный челлендж для молодых музыкантов. Он выложил в открытый доступ чистую вокальную дорожку из Behavior и пообещал лично отслушать и прокомментировать абсолютно каждый фанатский ремикс, присланный ему в личку. А вообще у артиста сейчас очень интересный период, не только в музыке, но и в его публичной работе с начинающими диджеями. В последние дни он очень активно публикует собственные заметки о профессии и музыкальном бизнесе. И вот совсем недавно он выпустил новый материал под названием «Spend Money Where It Matters», где рассуждает о том, куда артисту действительно стоит вкладывать деньги и почему визуальный образ и профессиональные фотографии могут влиять на восприятие музыканта. Очень, кстати, интересное рассуждение. Это дело все в интернете, в инсте в частности. Ну а в нашем эфире Behavior. Сегодня 12-я позиция, минус один пункт.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Вот, мы добрались с тобой до 11-й позиции нашего списка лучших любимых. Алан Уокер только что здесь, а на днях музыкант официально стал амбассадором крупного международного геймерского фестиваля и признался, что прямо сейчас пишет секретный саундтрек для открытия турнира, в котором задействуют те же самые синтезаторы, что и звучат в Broken Strings. Настоящий подарок для любителей виртуальных миров и прекрасной музыки одновременно. Правда, у Broken Strings на этой неделе номер 11, минус 1 позиция.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: И мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди топ-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15 по позиции по 11.
1: Номер 15.
0: Классика в обновлении Дона Диабло. Enjoy the Silence, 15 номер.
1: Номер 14.
0: Четырнадцатая позиция у Финбак. Miles Away от них.
1: Номер 13.
0: Wait So Long. Это Swedish House Mafia. Это 13-я строчка.
1: Номер 12.
0: Behavior, James High. Это номер 12 чарта Центра FM ТОП 20.
1: Номер 11.
0: Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings. Еще одна красота в эфире. Еще одна красота в Центр FM ТОП 20. Она расположилась под 11 номером.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Снова претендент, снова его время. Прекраснейший, яркий, солнечный, летний и, в конце концов, хит Shine. Он называется именно так. Он действительно стоит того, чтобы послушать, и стоит того, чтобы звучать в рамках Центра FM ТОП 20. Одни герои его написали: Хьюгл, Дэвид Гетта, Френч Монтана. Ну и как же здорово он звучит. Зацени прямо сейчас, проголосуй в любое время на сайте Центра FM. Bye.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
3: Погода. По материалу.

0: Проверяй выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20 после совершенно короткого перерыва. Это чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы слушаемся в выходные. По субботам, по воскресеньям, именно здесь мы выбираем любимый хит, хит недели. Мы слушаем все 20 суперхитов, ну и, конечно, получаем от этого удовольствие. До вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и получай только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим номер 10 списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Это Боб Синклар. У артиста продолжается очень насыщенная осень, а именно европейская серия выступлений. В эти выходные у него Монако и Милан. После этого в календаре Франция, Швейцария, Монреаль и Нью-Йорк. Его коллега по цеху Кайза, кстати, тоже не грустит на этой неделе. Она спровоцировала грандиознейший инфоповод в Нью-Йорке. Певица открыла свой собственный магазин кастомного мерча и лично встал за прилавок, продавая вещи фанатам и напевая припев «I can't wait» вживую, прямо для каждого покупателя. Итак, тот самый «I can't wait», он сегодня в списке лучших и любимых теряет две позиции и в итоге оказывается десятым.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: Ну и вот, наконец, у нас в списке тот, кто сегодня серьезно прибавляет. Прибавляет сразу три позиции. 9 место у Кайго. На этой неделе артист буквально растрогал своих подписчиков, опубликовав архивное видео, где он в 7-летнем возрасте впервые садится за пианино и пытается сочинить свою первую мелодию. Диджей подписал ролик фразой «Музыка всегда возвращает меня назад». Идеальный мостик к названию текущего хита, который стремительно рвется к вершине. Это здорово. На этой неделе у трека плюс 3 позиции и 9 место. Ну а мы идем дальше, и номер 8 впереди. Это Bebe Rexha и Faceless, их New Religion. Минус 5 пунктов. Падение недели.
1: ТОП 20. Реклама.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Падение недели. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Восьмая позиция нашего списка лучших и любимых только что — это Биби Рекса и Фейслесс, и их атмосферный масштабный суперхит под названием New Religion. Увы, сегодня это падение недели, трек заметно просел, потеряв сразу 5 строчек, в то время как Биби Рекса находится на пике обсуждений в мировых таблоидах. На этой неделе певица официально подтвердила, что станет главной ведущей и хедлайнером крупной европейской музыкальной премии. Биби пообещала устроить на сцене грандиозный перформанс, ну а мы пока всеми силами удерживаем ее гимн New Religion в топ-10 и голосуем за него на нашем сайте Центр FM BY, правда? Далее будем слушать Тиесто. Он продолжает удивлять нас своими масштабами. На днях 57-летний диджей официально анонсировал запуск собственной глобальной менторской программы для девушек-продюсеров, которые, чтобы помочь им пробиться на главные сцены мировых фестивалей. Маэстро не только пишет яркие хиты, но и двигает всю индустрию вперед. Это очевидно и очень здорово. Встречаем прямо сейчас его Don't Lose Your Heart. На этой неделе у хита минус один пункт и 7 номер списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И снова Биби Рекса, на этот раз уже прямо в компании Дэвида Гетта и Sad Girls. Для Биби этот год определенно стал очень насыщенным, одновременно развивается ее сольная история, новый альбом и сотрудничество с крупнейшими артистами электронной сцены. А рядом с ней снова Дэвид Гетта, человек, с которым у Биби уже есть большая история мировых дэнс-хитов. Кстати, недавно Гетта поделился в своих соцсетях архивным видео с их самой первой студийной сессии, подписав: «Когда мы собираемся вместе с Биби, и хиты рождаются сами собой всего за пару часов. Настоящая творческая магия». Ну и, конечно, 100% радиохит. У Sad Girls сегодня 6-й номер, у него плюс 3 позиции.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: А мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Скоро откроется нам и топ-5 списка лучших и любимых. Перед этим давай-ка немножко время назад отмотаем и вспомним, как распределились места в параде звезд с 10 строчки по 6.
0: Номер 10.
1: Ну и вот, открыли топ-10 суперхитом «I Can't Wait» от звездного французского диджея Боба Синклара.
0: Номер 9.
1: Девятая позиция чарта лучших Центра FM ТОП-20 у Кайго. Take me back от него.
0: Номер 8.
1: Baby Rexha, Faceless и New Religion. Восьмой номер чарта.
0: Номер 7.
1: Позиция номер 7. Don't close your heart. Это Тиесто.
0: Номер 6.
1: И снова Биби, Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls от них. Шестой номер чарта.
0: Претенденты.
1: И еще с одним претендентом прямо сейчас будем знакомиться, ну или если знакомы, то, собственно, встретимся с ним вновь. Это проект D.O.D., прекраснейший хит Careful. А он появится здесь буквально через мгновение для того, чтобы вновь подарить эти аккорды, приятные ноты и, конечно, приятные минуты, проведенные с красивой музыкой. Не забудь поддержать лайком на Центр FM BY. Я напомню, что именно твой голос может стать решающим и определить D.O.D. и хит Careful, перевести его из претендентов в участники списка Центр FM ТОП-20. Действуй!
0: Центр FM ТОП-20.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот, наконец, для нас появилась и первая пятерка лучших из лучших. Келвин Харрис вместе с Джази, их Satisfy. А у этого трека есть очень интересное продолжение истории. Недавно Келвин Харрис добавил новую дату к своему первому большому австралийскому хедлайн-туру. Из-за огромного спроса пришлось расширить расписание. В итоге тур 2027 превращается в одно из крупнейших самостоятельных электронных шоу в его карьере в Австралии. А, кстати, Джази сейчас тоже на подъеме. 18 сентября она выпустила новый сингл Get It Started, а на 23 октября у нее запланирован дебютный альбом Peace and Patience. Сразу после его релиза певица ждет большущий британский и ирландский тур. Так что Satisfy сегодня — это встреча двух артистов, у каждого из которых в результате начинается, ну, очень даже интересный, насыщенный новый этап. Удачи им пожелаем, ну и, конечно, не будем забывать поддерживать Satisfy лайком. Далее встречаем номер 4 списка. Это уже дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта с суперхитом Save Me Tonight. Отличный результат, плюс 3 позиции в списке за неделю. Сингл продолжает собирать международные награды, ну а в американском Billboard Dance Airplay он удерживает абсолютный рекорд по длительности пребывания на вершине. Одновременно Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного кинопроекта в Лос-Анджелесе, где, кстати, Дэвид Гетта, по слухам, выступит главным композитором. Настоящий триумф. Триумф поп-дивы и главного диджея планеты. Ожидаем его. Ну и, конечно, слушаем их совместные Save Me Tonight у трека плюс 3 и 4 место в итоге.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 4 место.

тройка лидеров нашего чарта. И бронза принадлежит сегодня Кунгс и Теофилус Лондон. Galaxy. Плюс две позиции за эти 7 дней. Прямо сейчас, кстати, Кунгс сидит на чемоданах, потому как стартует его грандиознейший осенний тур по Северной Америке. И первым городом в списке станет Чикаго. Француз пообещал фанатам, что на каждом шоу трек Galaxy будет сопровождаться уникальным лазерным перформансом. Такие вот новости. Жизнь кипит. Мы же переходим ко второй позиции чарта. И это лидер прошлой недели. Да, суперхит I'm Moving to the Sun. Сегодня он теряет в списке одну очень важную для него позицию и в итоге получает только же серебро.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну что ж, серебряную медаль нашего чарта лучших и любимых сегодня забирает французский диджей Хьюгель с ярким Latin House треком I'm Moving to the Sun. Лидер чарта прошлой недели, сегодня только второй. Да, Хьюгель уступил корону, но его гастрольный график говорит сам за себя. Артист официально подтвердил, что все его выступления расписаны вплоть до конца следующего года. А сам он готовится запустить именную линию клубной одежды. Планы просто грандиозные. У Хьюгеля и вторая строчка на этой неделе в нашем списке Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Буквально несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых Центр FM ТОП 20. А пока для тебя ТОП 5. Давай-ка вспомним, как распределились места именно в этом списке.
0: Номер 5.
1: Это Satisfy, это Calvin Harris и Jazzy, у них пятый номер.
0: Номер 4.
1: J-Lo и David Guetta, Save Me Tonight. Четвертая позиция списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 3.
1: Это Galaxy, это Kungs. И это бронзовый призер списка Центр FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 2.
1: И, наконец, вот он, Хьюгель, его I'm Moving to the Sun. Это вторая строчка списка. Кто же лидер? Оставайся, и буквально через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну что ж, вот она, наша кульминация. Кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Пришло время объявлять главного героя чарта и, естественно, его и слушать. Ну и номером один этой недели, только и исключительно благодаря твоей поддержке, мы объявляем артиста по имени Джонас Блю. Да, именно он забирается на самую вершину нашего Центра FM ТОП 20, его Girl. А сегодня он номер один. Кстати, для Джона эта неделя стала по-настоящему исторической, эмоциональной. Прямо сейчас, в самом разгаре, финальные даты его грандиозной 9-недельной авторской резиденции Синсес в культовом клубе High Ibiza на Ибице. Музыкант признался в своем блоге, что этот трек Girl стал главным гимном всего сезона на острове, а фанаты со всего мира поют его в унисон. Абсолютная народная любовь и заслуженное первое место Центра FM ТОП 20 уж точно. Встречаем Girl через несколько секунд. Перед этим лишь, как и обычно, пара слов от меня. Я традиционно напоминаю, что в Центра FM ТОП 20 мы с тобой слушаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, естественно, здесь на Центра FM. Мы обязательно слушаемся по субботам и по воскресеньям уже в режиме повтора, чтобы выходные проводить веселее, ярче и, конечно, чтобы просто классно проводить время с хорошей музыкой. Не забываем составлять Центр FM ТОП 20, заходя на сайт centerfm.by. Отдавай свой голос или голоса за любимые хиты. Непременно заходи и лайкай музыку. Тебе за это и от меня лично, и, конечно, от артистов, которых ты поддерживаешь. Большущее спасибо. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе отличных, ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас встречаем номер один золото чарта. Хит под названием Girl. Джонас Блю. Он сегодня наш чемпион.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: В воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные

С благодарностью за труд. Дожинки, праздник урожая с белорусской душой и национальным колоритом принимали кареличи. Чествовали лучших аграриев Гродненщины и подводили итоги большой работы в полях. Хлеборобов региона с долгожданным и по-настоящему народным праздником поздравил президент. Глава государства отметил впечатляющий вклад области в продовольственную безопасность и поблагодарила многотысячную команду профессионалов за достойный результат. Современная техника для армии. 188-я гвардейская инженерная бригада получила 40 модернизированных автомобилей понтонно-мостового парка, включая комплект наплавного моста. Такое масштабное обновление повысит боевой потенциал бригады и даст новые возможности. Техника позволяет наводить мосты грузоподъемностью 20 и 60 тонн, организовывать паромные переправы для перевозки грузов массой от 20 до 170 тонн. Вся техника соответствует современным требованиям. Такая модернизация — результат тесного сотрудничества вооруженных сил Беларуси и России. Мороз не помеха для белорусского сада. Ученые Института плодоводства вывели сорта сливы, лычи и ежевики, которые выдерживают температуры до минус 30 и при этом дают крупные сочные плоды. Аномальные морозы этой зимой стали для селекционеров тестом на прочность. Лучшие образцы показали себя не только устойчивыми, но и урожайными. Лыча теперь не мелкий плод весом в 10 граммов, а полноценный крупный фрукт. Ежевика с ягодой до 4 сантиметров, которые хранятся до 10 дней и легко переносят транспортировку. И даже слива теперь с косточкой, которая отделяется без усилий. Теперь не просто знают правила безопасности, готовы прийти на помощь, как настоящие профессионалы. В Зубренке подвели итоги 29-го республиканского слета юных спасателей пожарных. 3 недели насыщенной программы. Самые отважные школьники страны освоили весь комплекс задач. Тушение пожаров, оказание помощи пострадавшим, прошли спортивные испытания, интеллектуальные состязания и творческие конкурсы. Ребята показали класс по строевой подготовке. По итогам интенсивного курса победителем стала дружина Минской области. Впервые за долгие годы. Серебро у столичной команды, бронзу завоевали школьники из Брестской области. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Робби Уильямс и Мисс Моник выпустили совместный трек «Beauty in Us». Робби Уильямс и Мисс Моник официально представили свою долгожданную коллаборацию «Beauty in Us» на лейбле CR2 Records. Трек стал одним из самых обсуждаемых ID летнего фестивального сезона. В нем узнаваемый вокал Робби сочетается с синтезаторами и прогрессивным мелодик-хаусом Мисс Моник, создавая эйфоричный пиковый гимн. Премьера состоялась еще на Main Stage Tomorrowland 2026, а затем Робби неожиданно появился на сцене во время резиденции Карла Кокса в клубе «Юниверс» на Ибице, чтобы исполнить трек вживую. Сами артисты говорят, что их вдохновил разный, но одинаково значимый опыт клубной культуры. Релиз уже доступен на всех платформах.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: В воскресенье в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске и Могилеве осадки и до плюс 16. В Гродно, Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 18. В столице плюс 16. Отличных выходных.
3: Погода.

0: вами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Рамки эфира на центре. Вокер и Ройс, Финик, Утопия. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Афроджек Монополи Мэн. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

Их труд – основа развития белорусской экономики. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Сегодня сфера выступает мощным двигателем прогресса, обеспечивающим надежную и эффективную работу таких отраслей экономики, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и строительство. В условиях серьезной конкуренции коллективы предприятий демонстрируют высокий профессионализм, осваивая новые виды продукции, углубляя межгосударственную кооперацию и усиливая технологический суверенитет республики, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что машиностроители и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и укреплять имидж нашей страны как признанного центра промышленного роста. Те, на ком держится стальной прогресс. Накануне профессионального праздника чествовали представители различных предприятий сферы машиностроения. «Ценим каждого, гордимся командой». Под таким слоганом во Дворце культуры Минского тракторного завода прошла торжественная программа. Наградами и благодарностями отметили лучших работников. Сфера – одна из крупнейших в отечественном промышленном секторе. В ней трудятся порядка 194 тысяч человек. В цехах создаются современные карьерные самосвалы, электробусы и высокопроизводительные тракторы. Техника конкурирует на мировом рынке. В организациях 5 районов Минска сократилось количество тяжелых производственных травм. Меньше несчастных случаев с тяжелым исходом зафиксировано в организациях Первомайского, Заводского, Центрального, Партизанского и Ленинского районов. В январе-августе 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 в организациях Минска на 20% снизилось количество тяжело травмированных на производстве работников. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. От виртуальности к реальной работе. В учебных хозяйствах колледжи выращивают пшеницу, овес и рожь. Для учащихся здесь первая живая практика на вспашке. Внимание, технологии обработки почвы, вождению и обслуживанию трактора. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Россия выпустили трек «Inside the Brain». Продюсер Скрипт объединился с Фрэнк Си для новой работы Inside the Brain на лейбле Teaser. Трек в темпе 130 BPM балансирует между тех-хаусом и бас-хаусом. Мрачный грув, плотная перкуссия и повторяющийся вокал создают напряжение на протяжении всей композиции. Мелодические элементы здесь сведены к минимуму, акцент сделан на ритме и низких частотах. Для Скрипт это еще одна грань его звучания, ведь в этом году он успел выпустить и мелодичные треки, и более жесткие работы. Фрэнк Си также известен своим разнообразием. В 26-м он работал с TCTS, Lee Foss, Genesee, Essentia и другими. Трек уже используется диджеями и появился в радиочартах в начале сентября, а теперь доступен официально.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр FM. Белорусский трек.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Белорусский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: сайте Радио Онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр F.

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с Днем Независимости. Далее цитата. «Следуя собственным путем развития и будучи примером постоянного нейтралитета, Ашхабад обеспечивает поступательный рост благосостояния граждан страны, вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности и стабильности. Глава государства убежден, что Беларусь и Туркменистан совместными усилиями могут задействовать потенциал двустороннего сотрудничества и вывести его на качественно новый уровень. Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову здоровья и добра, а дружественному Туркменистану мира и процветания. С благодарностью за труд дожинки праздник урожая с белорусской душой и национальным колоритом принимали кореличи, чествовали лучших аграриев Гродненщины и подводили итоги большой работы в полях. Хлеборобов региона с долгожданным и по-настоящему народным праздником поздравил президент. Глава государства отметил впечатляющий вклад области в продовольственную безопасность и поблагодарил многотысячную команду профессионалов за достойный результат. Записать ребенка в детсад и оформить лицензию. Какие услуги в сфере образования доступны через Е-послугу? В электронный вид перевели постановку детей на учет для получения дошкольного образования и выдачу направления в учреждение образования. Также через Е-послугу можно подать заявление на получение лицензии на осуществление образовательной деятельности или на изменение уже существующей лицензии. Изменения программы и нормативов в школах и вузах Беларуси усилили физподготовку. У школьников теперь 3 полноценных урока физкультуры вместо 2, а для студентов нормативы приблизили к требованиям воинской службы. Теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминально. Налы не требуется, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Место и Инк выпустили тех-хаус трек «Freak». Голландский продюсер Место объединился с вокалистом Инк для нового сингла «Freak», который вышел на лейбле Джона «Саммита Experts Only». Трек уже несколько месяцев звучал в сетах «Саммита» и получил поддержку от Зедд, Эйлок и Мартин Гэрикс. Это темный, соблазнительный тех-хаус с пульсирующим ритмом и футуристичными синтезаторами, которые постепенно наращивают напряжение. Место известен своей универсальностью от Big Room до Future Bass, а теперь он уверенно осваивает и тех-хаус. Инк, в свою очередь, зарекомендовал себя как вокалист и автор, работающий на стыке поп-музыки и электроники.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Новинки эфира на центре.
5: Армин Ван Бюрен и Саша. Everlasting Rising Star Remix.

новинки эфира на центре. Бенни, Беннази и Хайпотал. Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Каскада «Элайф».

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с Днем Независимости. Далее цитата. «Следуя собственным путем развития и будучи примером постоянного нейтралитета, Ашхабад обеспечивает поступательный рост благосостояния граждан страны, вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности и стабильности. Глава государства убежден, что Беларусь и Туркменистан совместными усилиями смогут задействовать потенциал двустороннего сотрудничества и вывести его на качественно новый уровень». Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову здоровья и добра, а дружественному Туркменистану мира и процветания. ЧП в Минске. Ночью на паркинге жилого дома горели 5 легковых автомобилей. Пожар произошел на улице Магнитной, недалеко от станции метро Могилевская. Огонь оперативно ликвидировали пожарные. На месте работали 6 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. По данным МЧС, чаще всего машины горят из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы. Сохранение исторической правды. Белорусские дипломаты приняли участие в памятной акции в мемориальном комплексе города Тилли во Франции. Вместе с российскими коллегами дипломаты возложили цветы к монументу в честь легендарного партизанского женского отряда «Родина». Им командовали наши соотечественницы белорусские Надежда Лисовец и Розалия Фридзен. 37 женщин, сбежав из нацистского лагеря наравне с местным сопротивлением, сражались против фашистов. В память об этих событиях в июле 2026 года в шахте Тилли были установлены 2 скульптурные композиции. Память, которая живет. В Калинковичском районе восстановили мемориал «Скорбящая мать». Воплотить идею в жизнь помогла победа в конкурсе гражданских инициатив. Благодаря акции «Дорогами сожженных деревень» здесь получил новую жизнь памятник женщине в черном одеянии, который стоял с 1969 года. Обновили все – гранитные кресты, ограждения, прилегающую территорию. Деревня Лоски, в которой установлен мемориал, буквально возродилась после сожжения в период Великой Отечественной войны. Сейчас это место пользуется большой популярностью у туристов.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Дарут впервые за 20 лет ремикшировал Sandstorm. Дарут впервые за более чем 20 лет официально переработал свой легендарный хит Sandstorm. Новая версия получила название Storm 25 Mix и вышла на лейбле Vibing Out. Чтобы создать ремикс, Дарут сначала собрал заново оригинал с точностью до последнего хай-хета, затем добавил биг-рум энергию, элементы мелодик техно в дропе и оркестровые текстуры в брейкдауне. За 25 лет Sandstorm набрал более миллиарда стримов, использовался на чемпионате мира по футболу, Олимпиаде в Париже и в играх Fortnite и Dota. Но официальный ремикс от самого автора выходит впервые, и это делает его особенно ценным.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. Dexon и Jay Cult. Resilience. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Дизи Раскал, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
2: «Центр ФМ».

благодарностью за труд. Дожинки, праздник урожая с белорусской душой и национальным колоритом принимали кареличи. Чествовали лучших аграриев Гродненщины и подводили итоги большой работы в полях. Хлеборобов региона с долгожданным и по-настоящему народным праздником поздравил президент. Глава государства отметил впечатляющий вклад области в продовольственную безопасность и поблагодарила многотысячную команду профессионалов за достойный результат. Современная техника для армии. 188-я гвардейская инженерная бригада получила 40 модернизированных автомобилей понтонно-мостового парка, включая комплект наплавного моста. Такое масштабное обновление повысит боевой потенциал бригады и даст новые возможности. Техника позволяет наводить мосты грузоподъемностью 20 и 60 тонн, организовывать паромные переправы для перевозки грузов массой от 20 до 170 тонн. Вся техника соответствует современным требованиям. Такая модернизация – результат тесного сотрудничества вооруженных сил Беларуси и России. Мороз – не помеха для белорусского сада. Ученые Института плодоводства вывели сорта сливы, лычи и ежевики, которые выдерживают температуры до минус 30 и при этом дают крупные сочные плоды. Аномальные морозы этой зимой стали для селекционеров тестом на прочность. Лучшие образцы показали себя не только устойчивыми, но и урожайными. Лыча теперь не мелкий плод весом в 10 граммов, а полноценный крупный фрукт – ежевика с ягодами до 4 сантиметров, которые хранятся до 10 дней и легко переносят транспортировку. И даже сливы теперь с косточкой, которая отделяется без усилий. Теперь не просто знают правила безопасности, готовы прийти на помощь, как настоящие профессионалы. В Зубренке подвели итоги 29-го республиканского слета юных спасателей пожарных. 3 недели насыщенной программы. Самые отважные школьники страны освоили весь комплекс задач. Тушение пожаров, оказание помощи пострадавшим, прошли спортивные испытания, интеллектуальные состязания и творческие конкурсы. Ребята показали класс по строевой подготовке. По итогам интенсивного курса победителем стала дружина Минской области. Впервые за долгие годы. Серебро у столичной команды, бронзу завоевали школьники из Брестской области. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Odmob и Fastboy выпустили совместный трек. Один из самых засэмплированных фестивальных ID наконец официально вышел. Odmob и немецкий дуэт Fastboy представили свой совместный трек Super High на лейбле October Records. До этого он выходил только в виде рипов с живых выступлений, и фанаты не могли его стримить. Релиз совпал с началом крупного австралийского тура Odmob, который стартовал 19 сентября в Мельбурне и завершится 10 октября в Сиднее. Трек сочетает клубный продакшн Odmob и поп-чутье Fastboy, балансируя между хаусом и радиоформатом. Сам Odmob называет эту песню «бесконечным летом». Fastboy, братья Феликс и Лукас Хайн, известны по хиту «Bad Memories» с «Медуза» и работе с Тиесто, Дэвид Гетто и Робин Шульц.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Когда наступает ночь, и город замедляется, центр FM выходит на полную.

новинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного.

Их труд – основа развития белорусской экономики. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Сегодня сфера выступает мощным двигателем прогресса, обеспечивающим надежную и эффективную работу таких отраслей экономики, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и строительство. В условиях серьезной конкуренции коллективы предприятий демонстрируют высокий профессионализм, осваивая новые виды продукции, углубляя межгосударственную кооперацию и усиливая технологический суверенитет республики, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что машиностроители и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и укреплять имидж нашей страны как признанного центра промышленного роста. Те, на ком держится стальной прогресс. Накануне профессионального праздника чествовали представители различных предприятий сферы машиностроения. «Ценим каждого, гордимся командой». Под таким слоганом во Дворце культуры Минского тракторного завода прошла торжественная программа. Наградами и благодарностями отметили лучших работников. Сфера – одна из крупнейших в отечественном промышленном секторе. В ней трудятся порядка 194 тысяч человек. В цехах создаются современные карьерные самосвалы, электробусы и высокопроизводительные тракторы. Техника конкурирует на мировом рынке. В организациях 5 районов Минска сократилось количество тяжелых производственных травм. Меньше несчастных случаев с тяжелым исходом зафиксировано в организациях Первомайского, Заводского, Центрального, Партизанского и Ленинского районов. В январе-августе 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 в организациях Минска на 20% снизилось количество тяжело травмированных на производстве работников. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. От виртуальности к реальной работе. В учебных хозяйствах колледжи выращивают пшеницу, овес и рожь. Для учащихся здесь первая живая практика на вспашке. Внимание, технологии обработки почвы, вождению и обслуживанию трактора. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Сара Лендри и Элли Джеймс выпустили сингл «Energy». Королева хард-дэнса Сара Лендри представила новый трек «Energy» совместно с Элли Джеймс. Релиз вышел 18 сентября на ее собственном лейбле «Hecate». Это очередной предвестник второго альбома Лендри «Divine Intervention», который увидит свет 16 октября. «Energy» полностью оправдывает свое название. Без долгого вступления трек сразу обрушивается на слушателя бешеными барабанами и безостановочным грувом. По задумке он должен одинаково мощно звучать и на фестивальной сцене, и в тесном клубном подвале. Элли Джеймс привносит в коллаборацию свой опыт в хард-стилях, а лейбл «Hecate» продолжает линию на сырую, неотфильтрованную танцевальную музыку.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Новинки эфир.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: центре первого.
1: А о темах, которые были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе. Беларусь эффективно переориентировала товарные потоки с западного направления на восточное. Александр Лукашенко в начале рабочей недели принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Таможенная инфраструктура, эффективность работы и развитие с учетом внешней экономической обстановки обсуждалась на встрече. Доходы, транспортные и товарные потоки, структурная перестройка внешней торговли с запада на восток, развитие инфраструктуры. Через таможенную границу за 8 месяцев проехало 390 тысяч грузовых автомобилей. Это меньше показателя 25-го, а вот грузовых железнодорожных составов, наоборот, стало больше почти на 9%, порядка 25 тысяч единиц. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник также принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства. На встрече рассмотрели перспективы жилищного строительства и эффективность использования арендного жилья. В итоге президент заявил, что в стране пустуют более 17 тысяч арендных квартир. Он потребовал разобраться. 542 тысячи семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Александра Лукашенко, многие квартиры простаивают больше года, а почти 6 тысяч незаселенных помещений уже признали непригодными для проживания. Премьер-министр уточнил, в основном речь идет о старом арендном жилье, большая часть которого находится в сельской местности. Власти предлагают не только сносить такие дома, но и ремонтировать или продавать пригодное помещение. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говядеагро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в экономике, заявил президент на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Минск и Исламабад расширяют сотрудничество последовательно. Поддерживается активный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Александр Лукашенко в Пакистане с визитом был трижды, в последний раз в ноябре 24-го. В начале сентября глава государства на саммите ШОС встретился с премьер-министром Пакистана. Страны выстраивают сотрудничество и по линии Шанхайской организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 239 жительниц всех областей Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, отрасли энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничной службы, учреждений образования, здравоохранения и культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства, востребованной на внешних рынках продукции. Глава государства посетил предприятие «Амкадор Лесмаш». По приезде в Логойский район президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Также главе государства доложено о производстве техники и лесозаготовки в стране. Завод специализируется на выпуске машин для лесопромышленного комплекса. Выполняются все этапы создания техники – от заготовки, обработки металла до сборки. «Амкадор» готов закрывать потребность страны в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов, чтобы вовремя убирать спелый лес, на чем делает акцент глава государства. С благодарностью за труд дожинки праздник урожая с белорусской душой и национальным колоритом принимали кареличи. Чествовали лучших аграриев Гродненщины и подводили итоги большой работы в полях. Хлеборобов региона с долгожданным и по-настоящему народным праздником поздравил президент. Глава государства отметил впечатляющий вклад области в продовольственную безопасность и поблагодарила многотысячную команду профессионалов за достойный результат. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.
0: В центре.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Робби Уильямс и Мисс Моник выпустили совместный трек «Beauty in Us». Робби Уильямс и Мисс Моник официально представили свою долгожданную коллаборацию «Beauty in Us» на лейбле CR2 Records. Трек стал одним из самых обсуждаемых ID летнего фестивального сезона. В нем узнаваемый вокал Робби сочетается с синтезаторами и прогрессивным мелодик-хаусом Мисс Моник, создавая эйфоричный пиковый гимн. Премьера состоялась еще на Main Stage Tomorrowland 2026, а затем Робби неожиданно появился на сцене во время резиденции Карла Кокса в клубе Universe на Ибице, чтобы исполнить трек вживую. Сами артисты говорят, что их вдохновил разный, но одинаково значимый опыт клубной культуры. Релиз уже доступен на всех платформах.

0: центр. Твой ритм. Новый трек. Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве к

0: центр. Твой ритм. Новый трек. Погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: В понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Новости. Женская редакция.
1: Новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества. В Национальной академии наук Беларуси прошел первый форум женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании». Событие стало частью плана мероприятий по реализации Года белорусской женщины, утвержденного Совмином. Мероприятие – важная составляющая Года белорусской женщины, значимое событие для женщин-ученых, которые успешно реализуют себя не только в профессии, но и как любящие мамы, заботливые жены, хранительницы семейного очага. Темы для общения разделены на 6 секций по основным направлениям науки – биологические, и медицинским, социальным, техническим и другим. В Гродненском областном клиническом перинатальном центре состоялось чествование 5 женщин, родивших в Международный день мира. 21 сентября в Гродно на свет появилось 5 малышей – 3 мальчика и 2 девочки. В Беларуси акция «Дитя мира» продолжается уже не первый год. Это стало доброй традицией во всех регионах страны. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка творческих работ преподавателей и студентов факультета эстетического образования БГПУ имени Максима Танка. Факультет эстетического образования по праву гордится плеядой талантливых педагогов. Они не только учат будущих учителей искусству, но и сами активно творят. Их работы сочетают профессиональное мастерство с глубоким личностным началом. Экспозиция «Майстерня выкладчика» входит в число мероприятий Года белорусской женщины. Год призван подчеркнуть особую роль женщины в сохранении и развитии общества, а также сформировать национальный образ женщины-труженицы. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Скрипт и Фрэнкси выпустили трек «Inside the Brain». Продюсер Скрипт объединился с Фрэнкси для новой работы «Inside the Brain» на лейбле «Teaser». Трек в темпе 130 BPM балансирует между тек-хаусом и бас-хаусом. Мрачный грув, плотная перкуссия и повторяющийся вокал создают напряжение на протяжении всей композиции. Мелодические элементы здесь сведены к минимуму, акцент сделан на ритме и низких частотах. Для Скрипт это еще одна грань его звучания, ведь в этом году он успел выпустить и мелодичные треки, и более жесткие работы. Фрэнкси также известен своим разнообразием. В 26-м он работал с TCTS, Lee Foss, Genesee, Essentia и другими. Трек уже используется диджеями и появился в радиочартах в начале сентября, а теперь доступен официально. Слушай.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: «Центр».

0: понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

хиты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Дарут впервые за 20 лет ремикшировал Sandstorm. Дарут впервые за более чем 20 лет официально переработал свой легендарный хит Sandstorm. Новая версия получила название Storm 25 Mix и вышла на лейбле Vibing Out. Чтобы создать ремикс, Дарут сначала собрал заново оригинал с точностью до последнего хай-хета, затем добавил бигрум энергию, элементы мелодик техно в дропе и оркестровые текстуры в брейкдауне. За 25 лет Sandstorm набрал более миллиарда стримов, использовался на чемпионате мира по футболу, Олимпиаде в Париже и в играх Fortnite и Dota. Но официальный ремикс от самого автора выходит впервые, и это делает его особенно ценным.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на фото.

0: barbershop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
2: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bo Blues Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, oh my. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центр».

Азия, от Минска до Майами, Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Oddmob и Fastboy выпустили совместный трек. Один из самых засэмплированных фестивальных ID наконец официально вышел. Oddmob и немецкий дуэт Fastboy представили свой совместный трек Super High на лейбле October Records. До этого он выходил только в виде рипов с живых выступлений, и фанаты не могли его стримить. Релиз совпал с началом крупного австралийского тура Oddmob, который стартовал 19 сентября в Мельбурне и завершится 10 октября в Сиднее. Трек сочетает клубный продакшн Oddmob и поп-чутье Fastboy, балансируя между хаосом и радиоформатом. Сам Oddmob называет эту песню «бесконечным летом». Fastboy, братья Феликс и Лукас Хайн, известны по хиту «Bad Memories» с «Медуза» и работе с Тиесто, Дэвид Гетто и Робин Шульц.

Сара Лендри и Элли Джеймс выпустили сингл «Energy». Королева хард-дэнса Сара Лендри представила новый трек «Energy» совместно с Элли Джеймс. Релиз вышел 18 сентября на ее собственном лейбле «Hecate». Это очередной предвестник второго альбома Лендри «Divine Intervention», который увидит свет 16 октября. «Energy» полностью оправдывает свое название. Без долгого вступления трек сразу обрушивается на слушателя бешеными барабанами и безостановочным грувом. По задумке, он должен одинаково мощно звучать и на фестивальной сцене, и в тесном клубном подвале. Элли Джеймс привносит в коллаборацию свой опыт в хард-стилях, а лейбл «Hecate» продолжает линию на сырую, неотфильтрованную танцевальную музыку.

Робби Уильямс и мисс Моник выпустили совместный трек «Beauty in Us». Робби Уильямс и мисс Моник официально представили свою долгожданную коллаборацию «Beauty in Us» на лейбле CR2 Records. Трек стал одним из самых обсуждаемых ID летнего фестивального сезона. В нем узнаваемый вокал Робби сочетается с синтезаторами и прогрессивным мелодик-хаусом мисс Моник, создавая эйфоричный пиковый гимн. Премьера состоялась еще на Main Stage Tomorrowland 2026, а затем Робби неожиданно появился на сцене во время резиденции Карла Кокса в клубе «Юниверс» на Ибице, чтобы исполнить трек вживую. Сами артисты говорят, что их вдохновил разный, но одинаково значимый опыт клубной культуры. Релиз уже доступен на всех платформах.

Crypt и Frenxy выпустили трек «Inside the Brain». Продюсер Скрипт объединился с Frenxy для новой работы Inside the Brain на лейбле Teaser. Трек в темпе 130 BPM балансирует между тек-хаусом и бас-хаусом. Мрачный грув, плотная перкуссия и повторяющийся вокал создают напряжение на протяжении всей композиции. Мелодические элементы здесь сведены к минимуму, акцент сделан на ритме и низких частотах. Для Скрипт это еще одна грань его звучания, ведь в этом году он успел выпустить и мелодичные треки, и более жесткие работы. Frenxy также известен своим разнообразием. В 26-м он работал с TCTS, LeFos, Genesia, Essentia и другими. Трек уже используется диджеями и появился в радиочартах в начале сентября, а теперь доступен официально. Слушай.

Место и Инк выпустили тек-хаус-трек «Freak». Голландский продюсер Место объединился с вокалистом Инк для нового сингла «Freak», который вышел на лейбле Джона «Саммита Experts Only». Трек уже несколько месяцев звучал в сетах «Саммита» и получил поддержку от Зедд, Эйлок и Мартин Гэрикс. Это темный, соблазнительный тек-хаус с пульсирующим ритмом и футуристичными синтезаторами, которые постепенно наращивают напряжение. Место известен своей универсальностью от Big Room до Future Bass, а теперь он уверенно осваивает и тек-хаус. Инк в свою очередь зарекомендовал себя как вокалист и автор, работающий на стыке поп-музыки и электроники.

Руд впервые за 20 лет ремикшировал Сэм Сто. Дарут впервые за более чем 20 лет официально переработал свой легендарный хит «Sandstorm». Новая версия получила название «Storm 25 Mix» и вышла на лейбле «Vibing Out». Чтобы создать ремикс, Дарут сначала собрал заново оригинал с точностью до последнего хай-хета, затем добавил бигрум энергию, элементы мелодик техно в дропе и оркестровые текстуры в брейкдауне. За 25 лет «Sandstorm» набрал более миллиарда стримов, использовался на чемпионате мира по футболу, Олимпиаде в Париже и в играх Fortnite и Dota. Но официальный ремикс от самого автора выходит впервые, и это делает его особенно ценным.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

презентации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу Rave the World с Алла.

0: увеличение прибыли неразрывно связано с риском получения кредита. С Максфлайном.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алак. Rave the World Radio.

0: и прибыли, неразрывно связаны с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Рапс. А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: открыты мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

Welcome to Group Therapy with Avaal.

0: It's hard to believe that it's turning 20 this year and still sounds
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь. Во второй части радиошоу гостевой микс с LK Clive.
0: Tonight I've got a brand new Jerome Ismae, Because of Art, Leaving Laurel. And to cap it all off, we have a guest mix debut from Holland's LK Clive. We'll be reading your messages and shoutouts too, of course. But first, let's play something from the incredible Jay Ribbon, whose set we unfortunately missed due to that crazy weather. This is Don't Want to Sleep Alone from Jay Ribbon, Joan and the Giants.

0: Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Group Therapy with Above and Beyond. Record of the Week. Record of the Week. Запись недели. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира.
1: By Genix and Dawson.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

вы слушаете гостевой микс с Элки Кляйн в групп Therapy с Above and Beyond на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: Гостевой микс с Элки Клайн в группе Therapies Above and Beyond на Центр FM. До встречи через неделю.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: менять географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены с специалитетом на танцевальном радио. Радио Беларуси, Центр FM.

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

С Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки – Spinning Records. Вы слушаете радиошоу Spinning Sessions только на Центр FM.

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Center FM.

0: It's going to be TJR and Vinay. They gave us the original track.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spin Records, только на Center FM.

Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

Поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Бенази и Хайпотал. Иллюжен.